0: Витебске 4 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. В Витебске и по области переменная облачность. Местами туман, без осадков, ветер неустойчивый и слабый. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 16-20 градусов выше нуля. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 18. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Категория 12+.

the cock. The cop.

0: Витебске 5 часов. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. В Витебске и по области переменная облачность. Местами туман, без осадков, ветер неустойчивый и слабый. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 16-20 градусов выше нуля. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 18. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Категория 12+.

0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Погода на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В Витебске и по области переменная облачность. Местами туман, без осадков, ветер неустойчивый и слабый. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 16-20 градусов выше нуля. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 18. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Слушает весь мир.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. В Витебске и по области переменная облачность. Местами туман, без осадков, ветер неустойчивый и слабый. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 16-20 градусов выше нуля. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 18. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом. Радио Витебск.
0: Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Витебске 7 часов. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. В Витебске и по области переменная облачность. Местами туман, без осадков, ветер неустойчивый и слабый. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 16-20 градусов выше нуля. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 18. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом. Радио Витебск.
0: Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
2: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша. Но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней. В салонах кухни-модуль в Витебске. Подробности на сайте modem.ru.

Радио Витебск. Радио для тебя.

0: Реклама.
1: Современная белорусская женщина. Мудрая и целеустремленная, нежная и добрая. Она жена, мать, хозяйка. Она учит, творит, созидает и вдохновляет. Она хранит традиции и уверенно смотрит в будущее. Год белорусской женщины. Время поверить, что каждая из нас уникальна.
2: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В Витебске и по области переменная облачность. Местами туман, без осадков, ветер неустойчивый и слабый. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 16-20 градусов выше нуля. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 18. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом. Радио

0: которая слушает.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Реклама.
1: О, я знаю, это муха. О, это петух. А это опасность.
2: Даже дети знают, как звучит опасность. МЧС напоминает: обучите детей правильным действиям во время пожара.
3: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

0: Агентство «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Погода на радио «Витебск».
2: Доброе утро. В Витебске и по области переменная облачность. Местами туман, без осадков, ветер неустойчивый и слабый. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 16-20 градусов выше нуля. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 18. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
3: Радио Витебск. Утро твоего города.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
4: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша. Но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней. В салонах кухни-модуль в Витебске. Подробности на сайте modmb.by.

0: Реклама.
1: Вы знаете, что такое персональные данные и почему их так важно беречь? Персональные данные – это ваша личная информация. Имя, банковские реквизиты, данные паспорта, электронной почты, номер телефона и пароли. Завладев этими сведениями, аферисты лишают вас денег, имущества и репутации. Национальный центр защиты персональных данных предупреждает: не передавайте личную информацию подозрительным людям. Защита персональных данных. Пользуйтесь возможностями, не теряя себя.
2: Топовая аналитика, главные премьеры ведущих телеканалов и прямые трансляции ключевых событий. Смотри любимые проекты и новости в высоком качестве. Твой национальный видеопортал videobel.by.
3: Большая премьера на телеканале «Беларусь-2». Шоу «Это моя семья». Познакомься.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. В Витебске и по области переменная облачность. Местами туман, без осадков, ветер неустойчивый и слабый. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 16-20 градусов выше нуля. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 18. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Привет, Радио Витебск! Мы группа Добро. Желаем всем отличного настроения. Слушайте хорошую музыку вместе с нами.
1: Небо словно ювелирка, звезды как кристаллы. И для тебя сегодня их достану. Они падают, но знаю, что я соберу их всех. Я сделаю

как она будто во сне. Девочка с нашего двора, она не такая, как все. Все не такие, как она будто во сне. Девочка с нашего

0: Витебске 9 часов. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. В Витебске и по области переменная облачность. Местами туман, без осадков, ветер неустойчивый и слабый. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 16-20 градусов выше нуля. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 18. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом. Радио Витебск.
2: Утро твоего Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша. Но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней. В салонах кухни-модуль в Витебске. Подробности на сайте modmb.by.
0: Радио Витебск.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током не било их больно. Это мой поцелуй тебе вечно.

0: сижусь по нам. Мурашками на чуть-чуть или на всю жизнь.
1: Реклама. Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Витебск, проспект Московский, 33В. 10 октября в 12:00.
2: Главное видео о жизни страны в одном месте. Прямые эфиры телеканалов, трендовые шорты, эксклюзивные проекты и проверенные новости 24/7. Будь в эпицентре событий. Заходи на videobel.by.
1: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио «Витебск».

Приветствую всех, следящих за киноновостями. Это «Длинный дубль» на радио Витебск. У микрофона Галина Захарова. Если верить источникам ресурса Went2Stream, студия Sony Pictures намерена выпустить чудовищно успешный кинокомикс «Человек-паук. Новый день» на цифровых платформах уже 6 октября. Кинотеатральная премьера прошла 31 июля и заработала в мировом прокате почти 2,5 миллиарда долларов. В домашнем прокате фильм стал самым кассовым в истории. По миру «Новый день» занимает третье место в списке самых успешных релизов, уступая только «Мстителям. Финал» и «Аватару». По мнению критиков и зрителей, фильм плетет паутину из впечатляющих экшн-сцен и взрослых эмоциональных ставок. Вместе с душещипательной игрой Тома Холланда «Новый день» становится удачным перезапуском, который гарантирует долгую жизнь паучка на больших экранах в течение многих лет. В истории главный герой полностью посвящает себя защите Нью-Йорка от преступности. Теперь супергеройство становится постоянной работой, но возросшее напряжение и стресс провоцируют непредсказуемую физиологическую эволюцию, которая может закончиться для протагониста фатально. А тем временем на город обрушивается необъяснимая волна преступлений, предвещающая столкновение с самым могущественным врагом. За кадром. Студия Marvel не прекращает напоминать о скорой премьере своего шоу «Квест Вижна». На этот раз она опубликовала баннер сериала с Виженом и Альтроном. К роли первого вернулся Пол Беттани, второго сыграл Джеймс Спейдер. Проект стартует 14 октября на Disney+. Он завершит сериальную трилогию, в которую также входят Ванда Вижн и «Это все Агата». Новое шоу продолжит сюжетную линию восстановленного андроида из Ванда Вижн. Также в актерском составе «Квеста Вижна» Мэри Макдоналд, Тодд Стэшвик, Эмили Хэмпшир, Орла Брэд Рэдди и другие. В следующем году третьим сезоном закончится «Сорвиголова. Рожденный заново», а свои следующие сериалы Marvel пока не анонсировала,

0: появились первые кадры со съемок киноадаптации мультфильма «Вовка в 39-м царстве». Кадры опубликовала киностудия «Союзмультфильм». Она работает над проектом совместно с кинокомпанией «Братьев Андреасян» и телеканалом ТНТ. В центре сюжета – лентяй Вовка. Однажды он попадает в сказочное 39-е царство, где его ждут разные неприятности. Но пережитое Вовкой приключение заставляют его измениться к лучшему. Съемки уже идут несколько недель. Сценарий киноверсии написал Андрей Гаврилов, фильмографии которого «Домовенок Кузя», «Домовенок Кузя 2» и «Приключения желтого чемоданчика». Выход проекта в кинотеатрах намечен на октябрь следующего года. В работе остаются и другие фильмы по анимационным работам «Союзмультфильма», в их числе «Шайбу-шайбу», «Ну погоди» и «Винни-Пух». И на этом все. Смотри хорошее кино. «Длинный дубль» продолжит держать руку на пульс киноиндустрии. Оставаться на волне и следить за самыми горячими и важными новостями можно на нашем сайте radiovitebsk.by.
1: Снято. Наш сайт radiovitebsk.by.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Где найти правовые новости и законодательство Республики Беларусь?
2: Вам нужен национальный правовой портал. Маршрут построен. Поверните направо .бай.
3: А вы знали, что рапсовое масло – это баланс омега? 3, 6, 9! Доступный суперфуд! Белорусского производства! Идеально для жарки, для заправки салатов! Полезно познакомиться! Рапсовое масло!
4: Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
0: Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: агентство ВЭЛ. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на радио Витебск.
2: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. Мы начинаем информационный день на волне радио Витебск. Президент Беларуси направил поздравления народу Федеративной Республики Германия по случаю празднования Дня Германского Единства. В поздравительном адресе Александр Лукашенко отметил, что даже с учетом того, что некоторые политики в Германии и в западных странах постепенно сводят на нет результаты многолетней работы, граждане Беларуси и Германии сумеют справиться с нынешними трудностями и смогут отстоять свое право жить и дружить в мирной Европе. Также президент подчеркнул, Беларусь всегда была и остается открытой конструктивному диалогу. Пригласил граждан Германии посетить страну в рамках безвизового въезда, чтобы они смогли ощутить гостеприимство и миролюбие белорусов, а также своими глазами увидеть красоту белорусской земли. Александр Лукашенко выразил пожелание немецкому народу, пусть впереди будет светлое и уверенное будущее, жизнь радует счастьем и процветанием. Осенне-зимний сезон охоты на пышных зверей стартует в Беларуси сегодня, 3 октября, и продлится до 31 января. Об этом сообщили в Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при президенте Беларуси. Сезон традиционно начнется с открытия охоты на зайца-русака и зайца-беляка с дипломированными гончими собаками. 7 ноября перечень разрешенных к добыче пышных охотничьих животных дополнится белкой, куницами, норкой американской, эндатрой и лесным хорем. В госинспекции напомнили, что охота на пышных животных разрешена в светлое время суток. Также госинспекция призывает граждан не оставаться в стороне и сообщать известную информацию о фактах браконьерства или незаконного хранения орудий охоты по круглосуточному телефону доверия. На дорогах в области сниженная видимость из-за тумана. Госавтоинспекция Витебской области рекомендует учитывать погодные условия и не нарушать правила безопасности в дорожно-транспортной среде. Пешеходов призывают использовать световозвращающие элементы, а при переходе проезжей части снимать капюшоны и не отвлекаться на телефоны. Водителям необходимо следовать указаниям дорожных знаков, увеличить дистанцию и всегда соблюдать скоростные ограничения. Это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
3: Акция во всех магазинах «Веста».
4: Корм «Феликс», кусочки в желе, 75 граммов, 1 рубль 9 копеек. Минеральная вода «Минская 4», 1,5 литра, 1 рубль 69 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
5: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
1: Погода на радио «Витебск».
2: В Витебске по области переменная облачность, без осадков, ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по региону днем плюс 16-20. В Витебске сегодня ожидается до плюс 18. Прогноз предоставлен Витебск.

0: не спеша, но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней. В салонах кухни-модуль в Витебске. Подробности на сайте modmb.by.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Это слушает весь мир.

0: Витебск. Радио, которое слушает.
1: Ты совсем замерз? Ну иди ко мне. Все еще мерзнешь.
2: Мне холодно.

0: слушает.
1: Реклама на радио Витебск.
2: Прогноз погоды от официального дилера «Джили» в Витебске. Ожидается похолодание, ветер, дождь и мокрый снег. Но все это не важно, когда у тебя новенький «Джили». «Джили» — это проверенный и надежный двигатель, комфортный и теплый салон, современные системы мультимедиа, передовые технологии движения и безопасности. Совершать поездки по городу и за его пределами теперь легко и приятно в любую погоду. Выгодные условия покупки в октябре. Ставка по кредиту 2,99% с льготным периодом 3 года. Подробности на сайте jilivitebsk.by.
3: АМИ. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
1: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: рефинансировать полученные ранее кредиты на недвижимость и снизить ежемесячную нагрузку на следующих условиях. До 100% остатка по кредиту, процентная ставка 13,9% годовых, срок кредитования до 20 лет. Банк Белвеб, номер телефона с мобильного 205, сайт belweb.by.
1: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96.

0: Реклама.
1: Эй, карамелька, да-да, ты слышал, что в Билбет новинка? Сахарный шторм! Настоящая фруктово-леденцовая феерия! Если ты понимаешь, о чем я. Новая игра в Билбет. Залетай в сахарный шторм и залипай. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
2: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно, все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. Медиаизмеритель. Исследуем телевидение вместе.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: Реклама на радио Витебск.
1: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Витебск, проспект Московский, 33В. 10 октября в 12:00.
2: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
3: Играй, друг мой, музыка.
2: 14 октября, 19:00, концертный зал «Витебск». Александр Солодуха с новой концертной программой «Играй, музыкант». Цена билета от 30 до 60 рублей. Заказ билетов по телефонам 8-02-12-62-65-91, 8-03-33-397-91-29.
0: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. Горячий хит на радио «Витебск».

0: В Витебске 11 часов. Новости на радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. Президент Беларуси поздравил лидера Ирака Низара Амиди с Днем Независимости. Александр Лукашенко подчеркнул, что этот праздник – знаковая дата в истории государства. Она олицетворяет самоотверженность народа, который боролся за свою свободу. В поздравительном адресе было отмечено, что отношения Минска и Багдада отличаются неизменно высоким уровнем взаимного доверия и доброжелательности. Накануне 30-летия установления дипломатических связей между нашими странами белорусский лидер подтвердил заинтересованность Беларуси в конструктивном диалоге и готовность придать двустороннему сотрудничеству дополнительный импульс, а также наполнить его новым практическим содержанием. Глава государства пожелал жителям Ирака мира и процветания. Участников и лауреатов конкурса «Учитель года Беларуси 2026» наградили в Минске. В канун Дня Учителя Дворец Республики принял масштабное собрание закрытия 35-го республиканского конкурса, в котором приняли участие свыше 10 тысяч педагогов на всех этапах. Финалисты прошли 10 дней сложнейших профессиональных испытаний. Они продемонстрировали уникальные авторские практики и современные подходы. До суперфинала дошли 9 сильнейших мастеров своего дела. Главный приз конкурса «Большой хрустальный журавль» отправился в Смолевич, и абсолютно победителем и учителем года 2026 стал учитель математики средней школы номер 5 Денис Дубаневич. Ему присвоена высшая педагогическая категория. В выходные госавтоинспекция обеспечит контроль на дорогах страны. Наряды ДПС отработают аварийно-опасные участки, в том числе с использованием ресурсов республиканской системы мониторинга общественной безопасности. В связи с увеличением трафика на загородных трассах инспекция настоятельно рекомендует водителям быть бдительными, внимательными, осторожными за рулем, особенно в утренние и вечерние часы. Все находящиеся в авто должны быть пристегнуты ремнями безопасности, а дети перевозятся в специальных удерживающих устройствах.
0: Новости спорта.
1: В период международной паузы белорусские футбольные клубы проверяют свою форму в товарищеских матчах. Результаты встреч сообщил канал СТВ. В Гродно местный Неман уступил брестскому «Динамо» 1-2. Первый тайм остался безголевым. Все три мяча пришлись на вторую половину дуэли. Подопечные Игоря Ковалевича открыли счет усилиями Сергея Пушникова. Однако довольно скоро Денис Гречиха восстановил паритет на табло. Окончательный результат встречи установил Владислав Ложкин. «Динамо» идет на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата Беларуси. Неман располагает на шестой строчке. В другом спарринге Гомель минимально обыграл Белшину 1-0. Единственный мяч оформил Алексей Гаврилович. Он реализовал пенальти на 56-й минуте. Рыси на данный момент занимают пятую позицию в таблице национального первенства. Дружина из Бобруйска на 13-м месте. Это все новости к этой минуте. Подробности об актуальных событиях в стране и мире можно узнать на портале Белтелерадиокомпании news.by.
0: Погода на радио Витебск.
1: Витебские по области переменная облачность, без осадков, ветер неустойчивый и слабый. Температура воздуха по региону плюс 16-20. Витебские сегодня ожидается 16-18 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
2: Радио Витебск, утро твоего города.
3: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша. Но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней. В салонах «Кухни-модуль» в Витебске. Подробности на сайте modmb.by.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Это слушает весь мир. Слушай и ты на радио Витебск.

0: Реклама.
1: Начался новый период. Анатолий Петрович не спешит. У него огромный опыт. Продукты, витамины, все точно по списку. И вот он на кассе прикладывает карту. И да, до 5% манибэк реальными деньгами от покупок. Карта для пенсионеров от банка Белвэб. Телефон с мобильного 205, сайт belweb.by.
2: Время выгодных покупок в Гиппо и Белмаркет. С 29 сентября по 5 октября. Орехоаппетитный брестский мясокомбинат. 1 килограмм 15,99. Арбуз 99 копеек за 1 килограмм. А по карте лояльности корм Феликс в ассортименте 75 грамм. Всего 89 копеек.
3: Выгодно с Гиппо и Белмаркет.
2: Подробности на гиппо.бай и белмаркет.бай. Телефон 017-378-5040.
4: Делаем потолки. А карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свои.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Тюль всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
2: Выбираете новый автомобиль? Хотите выделиться на дороге? Получить настоящую динамику и стиль? Премиальные кроссоверы Havail Dargo и Havail F7X ждут вас в автосалоне Витебск Автосити. Выгодные условия покупки. Действует рассрочка, кредит и лизинг. Подробности о финансировании покупки на сайте havailvitebsk.by. Выбирая автомобиль мечты, выбирайте Havail.
3: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: Хочешь быть в курсе спортивных событий? Мы расскажем обо всем самом интересном. Обзор спортивных новостей на Радио Витебск в программе «Спорт-ФМ».
1: Слушайте через несколько минут.
2: Это слушает весь мир.

0: выбыл примерно на 2-3 недели из-за травмы, полученной в матче с Турцией. В Реале сообщили, что у француза диагностировано переизгибание задней капсулы левого коленного сустава. К возобновлению матчей клубного футбола Килиан должен вернуться в строй. Безумие в баскетбольном чемпионате Турции. Тофаш проигрывал 87-89 на последней секунде четвертой четверти и при этом оборонялся под своим кольцом. Но случилось спортивное чудо. Египткан Сайбир взял подбор, швырнул мяч через всю площадку и попал. Сирена возвестила победу Тофаш со счетом 90-89. Дмитрий Кириченко стал главным тренером Ростова. Команду возглавил легендарный воспитанник донского футбола. Он уже работал в тренерском штабе Ростова, а после ухода Курбана Бердыева принял команду в качестве ИО главного тренера и вывел клуб в групповой этап Лиги чемпионов. С 2024 года Кириченко был тренером Ивановского текстильщика, который под его руководством вышел в первую лигу.
1: Спорт-ФМ. Просто лучший.
0: Массажист сборной Словакии по велоспорту внезапно вышел на старт гонки чемпионата мира. Все словацкие гонщики выбыли из-за болезней, травм или обстоятельств перед своими командами. Вызывать кого-то в Монреаль на замену было поздно, а выходить на старт необходимо, иначе страна потеряла бы драгоценные квалификационные очки Олимпиады 2028. В итоге на гонку заявили массажиста Владимира Ковачика, который завершил соревновательную карьеру 9 лет назад. В итоге Ковачик проехал около 100 из 273 километров групповой гонки и сошел. В протоколе он оказался лишь выше конкурентов из Коста-Рики, Саудовской Аравии, Колумбии, Эритреи и Гвинеи-Бисау. Зато сохранил рейтинг для Словакии и все равно стал героем. Сборная Аргентины хотела вывести из обращения 10-й номер, но выбрать преемника Месси все же пришлось. По правилам FIFA в заявке команды на турниры должны быть номера от 1 по 26. Пропускать нельзя. В итоге десятку отдадут Нико Пасу. Журналисты аргентинского ESPN сообщил, что решили внутри так команды. Скалони полностью доверяет молодому таланту, сияющему в кому. Да и Лео вроде тоже.
1: Спорт FM. Бывает.
0: Манчестер Юнайтед уволил 322 сотрудника после прихода Рэдклиффа. За два года численность персонала клуба сократилась с 1127 до 805, почти на 30%. Наибольшие сокращения затронули медийный и коммерческий отделы, где штат был урезан на 45 и 44%. А сколько сэкономлено на обедах? Массовая драка на матче детско-юношеских команд Владимира и Рыбинска. Момент очень завирусился в соцсетях, причем на зарубежную аудиторию. Иностранцы восхищаются и пишут комментарии в духе «игра вернулась», а некоторые вообще решили, что смотрят детское регби. Колин Симмонс из команды Университета Техаса по американскому футболу не дал сопернику занести тачдаун и очень необычно это отпраздновал. Парень сделал вид, что тотально унизил оппонента. Судья выписал игроку 15-ярдовый штраф за неспортивное поведение с формулировкой «имитация пользования туалетом».
1: Спорт FM. Это интересно.
0: Что еще делает запоминающимся победу в Кубке Стэнли? Конечно, чемпионский перстень. Почти 900 камней и много символизма. 66 красных рубинов по периметру означает количество голов в плей-офф. 53 бриллианта на стороне с годом в честь 53 побед в регулярке. Съемная верхняя часть, внутри кулон шайба с кубком и номером хоккеиста. Флаг штата, окруженный всеми номерами игроков. А еще на каждом кольце выгравирован автограф. Каролина постаралась, выглядит ну просто круто. ВПЛ не ждут, что Манчестер Сити лишат титулов и распределят между другими клубами. По информации журналиста The Athletic Оливера Кая, изначально предполагалось, что в случае признания вины горожан на них должны быть наложены санкции, касающиеся будущего клуба, а не его прошлого. В то же время сообщается, что несколько клубов уже привлекли ведущих юристов, чтобы выдвинуть иск к Сити о компенсации ущерба. Клубы истцы намерены доказать, что из-за нарушений со стороны горожан они лишились места в Лиге чемпионов и спонсорских доходов. АПЛ превращается в юридический триллер. Женская сборная КНДР Ю-20 не пропустила ни одного гола за весь чемпионат мира, но так и не выиграла турнир. Северная Корея выносила всех, шла ко второму титулу подряд с разницей 18-0. Не пропустила и в финале, но все

0: серии пенальти, точнее, оказались испанки. Кореянки не забили два удара. Возможно, на родине их ждет разговор. А вот их соперниц встретят как героинь. Сейчас Испания – действующий чемпион мужского и женского чемпионатов мира. На этом пока все. Услышимся в 16:30. У микрофона был Влад Кузьмин на волне радио «Витебск». Люби, играй, увлекайся и развивайся в спорте.
1: Спорт FM.

0: Реклама.
1: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция «Минус 30% на световые линии». Современный свет по цене точечных светильников.
2: Есть привычки, которые делают...

0: Радио Витебск. Время выгодных покупок в Гиппо и Белмаркет. С 29 сентября по 5 октября. Орех аппетитный брестский мясокомбинат. 1 килограмм 15,99. Арбуз 99 копеек за 1 килограмм. А по карте лояльности корм Феликс в ассортименте 75 грамм. Всего 89 копеек. Выгодно с Гиппо и Белмаркет. Подробности на gippo.by и belmarket.by. Телефон 017-378-5040.
1: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
2: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. Горячий хит на Радио Витебск.

0: Ту агентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый день. В студии Ольга Богданова. В эфире Радио Витебск. Полуденный выпуск новостей. Министерство иностранных дел Беларуси выразило глубокую обеспокоенность массовыми арестами несовершеннолетних во Франции. Об этом сообщил издательский дом «Беларусь» сегодня со ссылкой на заявление пресс-секретаря белорусского внешнеполитического ведомства. Руслан Воронков отметил, поступающие данные свидетельствуют о крайней степени накала в обществе. Речь о числе задержанных участников протестов, приближающихся к 3000 человек, среди которых значительную часть составляют несовершеннолетние. Акции, вызванные системными проблемами в образовании. МИД Беларуси призвал французские власти незамедлительно освободить всех несовершеннолетних, задержанных в ходе протестов, провести беспристрастное расследование фактов чрезмерного применения силы, прийти к цивилизованному диалогу с учащимися, их родителями и профсоюзами для решения проблем в системе образования. Республика Беларусь выражает солидарность с пострадавшими и надеется на скорейшую деэскалацию напряженности во Франции, резюмировал пресс-секретарь МИД Беларуси. Активная фаза учений УДКБ, взаимодействия, поиски и эшелон завершилась в России. В российском оборонном ведомстве отметили, что слаженные действия были показаны на полигоне Чебаркульский во время проведения совместной операции по локализации приграничного вооруженного конфликта. В рамках активной фазы учений военнослужащие практически отработали вопрос ведения разведки, завоевания огневого превосходства, уничтожения передовых позиций, блокирования и разгрома противника в населенном пункте. На следующем этапе отработали блокирование и уничтожение выдвигающихся резервов противника, поиск и уничтожение его разрозненных сил в лесополосе, восстановление пограничного контроля. Особенностью учений стало широкое применение разнотипных беспилотников и робототехнических комплексов, а также оттачивание практических действий войск с учетом опыта проведения специальной военной операции. В Минск доставлена одна из главных святынь православного мира. Ковчег с частицей мощей блаженной Матроны Московской встретил столичный храм иконы Божьей Матери всех скорбящих радость, сообщил канал СТВ. В столице двери храма будут открыты для паломников до 11 октября. Затем святыня отправится в большое путешествие по регионам Беларуси. Ковчег ждут верующие в Могилевской и Брестской епархиях.
1: Новости спорта.
2: Белорусские спортсмены остановились в шаге от тройки призеров в танцах на льду на международном турнире по фигурному катанию в грузинском Батуми. Об этом пишет Белта. В ритм танца и произвольном танце наши соотечественники Екатерина Андреева и Дмитрий Блинов показывали четвертые результаты. В сумме за оба проката белорусская пара набрала 165 баллов и также заняла четвертое место, уступив ставшим третьими представителям Венгрии всего 0,07 очка. Победители Диана Дэвис и Глеб Смолкин из Грузии. Серебро у российских фигуристов. Еще один белорусский дуэт Виктория Пласкон, Владислав Сытик разместился на 17-й строчке среди 19 пар. Всего на турнире Беларусь представляет 7 спортсменов в трех видах программы. Соревнования окончатся сегодня. Это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
3: Акция во всех магазинах «Веста».
4: Колбаса сырокопченая итальянская. Высший сорт, 220 граммов, 5 рублей 20 копеек. Майонез «Маковский» «Дойпак», 400 граммов, 2 рубля 99 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
5: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
1: Погода на Радио Витебск.
2: В Витебске по области переменная облачность без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по региону 16-20 градусов. В Витебске сегодня ожидается плюс 16-18. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром. Радио Витебск.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Это слушает весь мир.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
2: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция «Минус 30% на световые линии». Современный свет по цене точечных светильников.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: Радио Витебск. Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
1: Играй, друг мой, музыка.
2: 14 октября, 19:00. Концертный зал Витебск. Александр Солодуха с новой концертной программой «Играй, музыкант». Цена билета от 30 до 60 рублей. Заказ билетов по телефонам 8-02-12-62-65-91, 8-03-33-397-91-29.
0: Телефон рекламной службы 60-11-60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Это все новости к этой минуте. Подробности об актуальных событиях в стране и мире можно узнать на портале Белтелерадиокомпании news.by.
1: Быстро, дёшево, качественно, а ещё и без выходных. Так не бывает.
2: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64 2 7 3 8.

0: яркий хит этой осени вам дарит компания «Автосеть. Шины и диски».
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%.
0: Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси.
1: «Автосеть». За шинами к нам.

0: Реклама. Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
1: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Витебск. Проспект Московский, 33В. 10 октября в 12:00.
2: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: Реклама на радио Витебск.
1: Эй, карамелька, да-да, ты слышал, что ввел Бет новинка? Сахарный шторм! Настоящая фруктово-леденцовая феерия! Если ты понимаешь, о чем я. Новая игра в Билбет. Залетай в сахарный шторм и залипай. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
2: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы. 60 11 60. Ты слушаешь Радио Витебск.

0: Витебске 13 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. В этом выпуске о новостях региона. В Витебской области проходят мероприятия, направленные на профилактику ДТП с участием мототранспорта и уязвимых участников дорожного движения. Об этом сообщили в управлении ГАИ УВД Витебского облсполкома. При этом было подчеркнуто, к нарушителям, пренебрегающим правилами, будут применяться самые жесткие меры административного взыскания, в том числе изъятие транспортного средства. Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям мототехники соблюдать скоростные ограничения и дистанцию, быть осторожными на поворотах, не забывать о включении указателя поворота перед маневром и использовать защитную мотоэкипировку. Рейды продлятся по 4 октября. Комитетом государственного контроля предотвращено загрязнение окружающей среды отходами нефтепродуктов. Госпредприятие Глубокского района допустило незаконное захоронение отходов. Об этом сообщили в комитете. Нарушение выявлено при рекультивации земельного участка после сноса неиспользуемого объекта. По требованию комитета области произведена выемка загрязненного нефтепродуктами грунта. На утилизацию отправлено 18,5 тонн. Вред, причиненный окружающей среде, составил более 9 тысяч рублей, который подлежит взысканию с виновного лица. Кроме того, рассматривается вопрос о привлечении виновных к административной ответственности. Размер штрафа за подобное нарушение может составить до 1000 базовых величин. Международная пауза в чемпионате страны заполнена рядом товарищеских поединков. Один из них состоится с участием нашей команды. Футбольный клуб «Витебск» сегодня сыграет в Воронеже против команды российской премьер-лиги «Факел». Поединок пройдет в рамках сотрудничества Витебщины и Воронежской области. Игра начнется в 14:30 и будет показана в прямом эфире телеканала «Беларусь-5». В Академии национального образования состоялась церемония награждения участников и лауреатов республиканского конкурса профмастерства педагогических работников. В каждой из 9 номинаций конкурса «Учитель года Беларуси 2026» определены лучшие. Им вручили дипломы лауреатов, грамоты Министерства образования и подарки. В числе награжденных наши педагоги: Екатерина Романовская, учитель физкультуры и здоровья 47-й средней школы, она завоевала второе место в своей номинации. Жанна Никеева, учитель начальных классов средней школы номер 47. Илья Кузнецов, учитель истории школ номер 12, и Артур Морозов, учитель истории 21 школы. Об этом сообщила газета «Витебичи». Это все новости к этому часу. Далее о погоде.
0: Погода на радио «Витебск».
1: Витебские по области переменная облачность, без осадков, ветер неустойчивый и слабый. Температура воздуха по региону плюс 16-20, Витебский днем 18 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Это слушает весь мир.

0: Реклама. Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
1: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
2: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Слушай свое.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Есть привычки, которые делают день лучше. Позвонить близким, купить что-нибудь вкусное к чаю и получать манибэк за привычные покупки. Пенсионная карточка «Забота» от Белагропромбанка – это бесплатная карточка с манибэком до 5% и скидками у партнеров.

0: делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
1: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Наша музыка. На радио Витебск.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Коротко о главном к этому часу. Министр обороны Беларуси принял участие в наблюдении за финальным этапом розыгрыша практических действий стратегических командно-штабных учений «Центр-2026». В Минлесхозе Беларуси сообщили, за первый день работы онлайн-сервиса по заказу дров поступило более 1000 заявок. В ИГУ имени Машерова стартовал 11-й региональный набор лидерской платформы. Подробности в начале следующего часа.

0: яркий хит этой осени вам дарит компания «Автосеть» шины и диски.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%.
2: Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
3: Это слушает весь мир. Слушай и ты на радио.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ами.бай.
2: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс. 7043. Звони.
3: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Витебск. Проспект Московский, 33В. 10 октября в 12:00.
4: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Слушай свои.

0: Привет, это Ваня Дмитриенко. Ты слышишь мою песню на радио Витебск.
1: В космосе летают мои мечты, и среди них о тебе каждая.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
2: С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
0: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы. 60 11 60. Радио «Витебск». Твой выходной на

0: Турагентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый день. В студии Ольга Богданова. О главном к этому часу. Министр обороны Беларуси принял участие в наблюдении за финальным этапом розыгрыша практических действий стратегических командно-штабных учений «Центр-2026». Тренировки прошли на одном из полигонов Российской Федерации. Об этом сообщили в пресс-службе оборонного ведомства. Как стало известно, тактическая группа при поддержке ударных FPV-дронов штурмовыми действиями захватила передовые позиции условного противника и позволила главным силам выдвинуться в ходе учений. Передовые штурмовые группы преодолели противотанковый ров на мотоциклах и квадроциклах. Под прикрытием огня танков они двигались по проделанным проходам в инженерных заграждениях противника. Для продвижения штурмовиков маневренные группы радиоэлектронной борьбы и мобильные огневые группы создали специальный коридор безопасности. Также мобильные огневые группы вели плотный прицельный огонь и стрелкового оружия по дронам условного противника с применением тактики постоянного перемещения для повышения живучести. Перед финальным розыгрышем Виктор Хренин посетил командный пункт коллективных сил оперативного реагирования ДКБ, пообщался с белорусскими офицерами, ознакомился с образцами вооружения, военной и специальной техники.
1: Новости региона.
2: В ГУ имени Машерова стартовал 11-й региональный набор лидерской платформы. Для участников организованный тренинг по мастерству публичного выступления и управления командами, блиц-дебаты на актуальные темы внешней и внутренней политики Беларуси. Почетным гостем стала Ирина Петровна Левкович, заместитель председателя постоянной комиссии Совета Республики Нацсобрания по экономике, бюджету и финансам. Канал «Беларусь-4 Витебск» сообщил, обучающие тренинги, переговоры и дебаты пройдут во всех областных центрах, а лучшие участники встретятся на финале в Минске.
1: Новости спорта.
2: Рубон проиграл первый матч в чемпионате страны по баскетболу. Поединок лидеров розыгрыша прошел в Могилеве. На паркете местного дворца спорта прошла напряженная встреча. Брисфен быстро оторвался в счете. Уже к первому перерыву рыцари вели 26-10. Витебляне в очередной раз продемонстрировали свой характер, сумели отыграться. Развязка встречи пришлась на заключительные мгновения поединка. Их лучше провели могилевчане. В итоге они победили 84-81. Для нашей команды это первое поражение в розыгрыше. Несмотря на это, Рубон продолжает лидировать в турнирной таблице. Следующую игру команда Руслана Байдакова проведет дома 10 октября. Соперником витебляна станет коллектив из Гомеля.
1: В Беларуси.
2: С 1 октября заработал сервис онлайн-заказа дров. В Минлесхозе рассказали, что только за первые сутки поступило 1067 заявок на общий объем дров более 8000 кубометров. По словам представителей Минлесхоза, белорусы заказывают дрова даже ночью. Это говорит о востребованности нового сервиса. Пользователи активно присылают сообщения с отзывами о его работе. Также в аккаунты Минлесхоза в социальных сетях и мессенджерах отдельные замечания технического характера оперативно устраняются. Напомним, сейчас через онлайн-сервис лесхозы реализуют дрова в круглом виде. Но в скором времени интерфейс будет доработан, и пользователи смогут заказать дрова онлайн в колотом виде. При этом сохраняются классические способы приобретения дров через обращение в лесничество, а также на фирменных торговых площадках «Лесной домик». Об этом сообщил издательский дом «Беларусь» сегодня. Это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
3: Акция во всех магазинах «Веста».
4: Шоколадный батончик «Сникерс» 50,5 граммов, 1 рубль 99 копеек. Чай «Гринфилд» 25 пакетиков, 4 рубля 19 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
5: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
1: Погода на Радио Витебск.
2: В Витебске и по области переменная облачность, без осадков, ветер неустойчивый и слабый. Сегодня по региону 16-18 градусов, в Витебске плюс 18. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
6: Радио Витебск.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Это слушает весь мир. Слушай и ты на радио «Витебск».

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: на Радио Витебск. Новый кроссовер за 54 900 рублей – это не выдумка. Это новый Bell GX50. Современный городской кроссовер с 4-цилиндровым двигателем, автоматической коробкой передач и пакетом теплых опций уже в наличии в дилерском центре G-Motors на Вороновском кольце. Действует льготный кредит и лизинг от 0,01% годовых. Не ждите подходящего момента. Сделайте мечту реальностью уже сегодня. Запись на бесплатный тест-драйв по телефону +375 29 77 77 285 или на сайте belgvitebsk.by. Стоимость указана с учетом выгоды по программе «Лояльный трейд-ин».
1: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
0: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Коротко о главном к этому часу. В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли подвели итоги контрольной деятельности за 9 месяцев 2026 года. В Тбилиси состоялось открытие магазина сети белорусских продуктов питания с участием парламентской делегации. Титулованные атлеты Беларуси провели встречу с молодыми спортсменами. Также стало известно, что заведующая Кировским детским садом Витебского района Татьяна Савченко удостоена нагрудного знака «Отличника образования». Награду ей вручил заместитель министра образования Республики Беларусь Александр Кадлубаев во Дворце Республики в преддверии профессионального праздника. Подробности в начале следующего часа.
2: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96.

0: Реклама.
1: Эй, карамелька, да-да, ты слышал, что в Вилбет новинка? Сахарный шторм! Настоящая фруктово-леденцовая феерия! Если ты понимаешь, о чем я. Новая игра в Вилбет. Залетай в сахарный шторм и залипай. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
2: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
3: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: Реклама на радио Витебск.
1: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
2: И помощник, придумай рекламный ролик про тариф с полным безлимитом, в который включен твой коллега и помощник.
3: Зачем придумывать, если все это уже есть в МТС?
4: Подключайте безлимиты воображения на тарифе МТС Ред с ИИ-помощником и полным безлимитом. Подробности на сайте МТС Бай и по номеру 0890.
5: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
0: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. Это слушает весь мир.

0: Витебске 15 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. Объем товарооборота между Беларусью и Россией в текущем году превысит показатели прошлого года. Для этого имеются все основания, сообщил посол Беларуси в России в эфире телеканала «Первый информационный». Юрий Сильверстов акцентировал внимание на том, что ведется активная деловая работа. Она служит основой для выстраивания глубокой кооперации, к развитию которой стремятся руководство страны и президент. Товарооборот за прошлый год почти 55 миллиардов долларов. Это только товары без услуг. В этом году есть предпосылки превысить этот объем.
0: Экономика.
1: В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли подвели итоги контрольной деятельности. Об этом сообщил издательский дом «Беларусь» сегодня. В ведомстве отметили, за 9 месяцев года проведены 24 проверки, охвачено более 240 объектов. Деятельность 8 из них приостанавливалась за нарушение законодательства. Выдано 1800 рекомендаций об устранении нарушений. Направлено более 1500 предписаний о запрете реализации продукции с истекшими сроками годности. К административной ответственности привлечено 490 лиц. Сумма штрафов превысила 125 тысяч рублей.
0: В мире.
1: В Тбилиси состоялось открытие магазина сети белорусских продуктов питания. Участие в торжественной церемонии приняла парламентская делегация во главе с председателем постоянной комиссии Совета Республики по законодательству и государственному строительству Михаилом Русом. Состоялось знакомство с ассортиментом представленных в магазине белорусских продовольственных товаров. Белорусская сторона отметила важность продвижения качественной продукции на внешних рынках и дальнейшего развития взаимовыгодного торгового сотрудничества с Грузией.
0: Новости спорта.
1: Сегодня, 3 октября, Минская «Динамо» проведет очередной матч регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. Наша команда примет ярославский «Локомотив», сообщил издательский дом «Беларусь» сегодня. После победы над тольяттинской «Ладой» «Зубры» уступили московскому «ЦСКА». Сегодня динамовцы постараются выйти на положительный баланс в рамках этой домашней серии. Также динамовцы сразятся с нижегородским «Торпедо» 5 октября и «СКА» из Санкт-Петербурга 8 октября. На данный момент белорусская команда имеет 10 баллов после 10 проведенных встреч занимает в таблице Западной конференции 9 место. Это все новости к этому часу. Далее о погоде.
0: Погода на радио Витебск.
1: На завтра синоптики прогнозируют Витебские по области облачную с прояснениями погоду. Ночью и утром местами небольшие дожди, днем преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений 2-7 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 5-10, завтра по региону 14-19 градусов выше нуля. Витебские днем плюс 16-18. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Большой выбор матрасов всего от 149 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: Яркий хит этой осени вам дарит компания «Автосеть» шины и диски.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Привет, это Зиверт. Слушай мои песни на радио Витебск.
3: Все мы изначально

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Коротко о главном к этому часу. Президент выразил искренние соболезнования родным и близким Валентины Гаевой. Свою жизнь она посвятила сцене ансамблю «Хорошки». Глава государства отметил талант народной артистки Беларуси, назвал ее символом целой эпохи в отечественной культуре, мастерством которой восхищались поклонники не только в Беларуси, но и во всем мире. Особого уважения заслуживает вклад Валентины Гаевой в воспитание молодых артистов и сохранение лучших традиций национальной хореографии, подчеркнул президент Беларуси. Комитет госконтроля Витебской области продолжает контроль выполнения поручений главы государства по наведению порядка на земле. Владимир Путин обозначил ключевые приоритеты маневров «Центр-2026». Подробности в начале следующего часа.

Ты слушаешь Радио Витебск. Радио для тебя.

0: Реклама на радио Витебск.
1: И помощник, придумай рекламный ролик про тариф с полным безлимитом, в который включен твой коллега и помощник.
2: Зачем придумывать, если все это уже есть в МТС?
3: Подключайте безлимиты воображения на тарифе МТС Red с ИИ-помощником и полным безлимитом. Подробности на сайте МТС Бай и по номеру 0890.
4: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. На радио Витебск. Час по-русски.
5: Привет-привет, я Люся Чеботина. Ты слушаешь мою песню на радио Витебск. Делай громче и наслаждайся.

0: Турагентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. В здании Витебского государственного медицинского университета проведено масштабное специальное профилактическое мероприятие «Безопасный объект». Поводом стал инцидент в одном из общежитий учреждения, который произошел 23 сентября. А целью стало на практике довести до автоматизма правильный алгоритм действий в случае возникновения нештатной ситуации. Подробности сообщила газета «Витебские вести». После завершения практической части перед коллективом общежития и студентами выступил начальник городского отдела по чрезвычайным ситуациям Виталий Волженков. Руководитель ведомства детально разобрал допущенные ошибки и напомнил присутствующим о жизненной важности неукоснительного соблюдения противопожарного режима в высотных зданиях с массовым пребыванием людей. В рамках комплексного выезда инспекторы сектора надзора и профилактики также провели тщательный обход жилых блоков и помещений общего пользования. Владимир Путин обозначил ключевые приоритеты маневров учений «Центр-2026», об этом сообщил канал СТВ. По словам президента России, суть масштабных учений сводится к отработке управленческих компетенций командного звена. Речь идет о навыках координации войск в условиях отражения потенциального внешнего нападения. Отдельно президент России выразил уверенность, что итоги учений «Центр» и взаимодействия, а также накопленный личным составом опыт станут весомым вкладом в укрепление обороноспособности и позволят заметно повысить скорость и слаженность реагирования на возможные угрозы безопасности.
1: Новости региона.
2: Комитет госконтроля Витебской области продолжает мониторинг выполнения поручения главы государства по наведению порядка на земле. В рамках контроля комитетом проведена горячая линия. Так граждане обозначили проблемы, в числе которых наличие свалок строительного мусора и зарастание сорной растительностью и инвазивными растениями в ряде мест Витебска. Из Полоцка сообщили об аварийном доме, сгоревшем более года назад. Житель Лепеля указал на отсутствие ограничения доступа на опасный объект – водонапорную башню. В Варшанском районе граждане обеспокоены состоянием разрушающихся пустующих домов. Всего поступило на горячую линию более 30 сообщений. Комитетом области по всем сообщениям направлены поручения местным органам власти для принятия мер реагирования. Ряд сообщений использован для проведения контрольных мероприятий, а также оценки выполнения поручений главы государства. Большинство нарушений, недостатков устранены. Вопросы, требующие для решения более длительного времени, взяты на контроль. Сообщить о подобных нарушениях в комитет можно по номеру горячей линии 37 30 45. В столичном кинотеатре «Беларусь» прошел финал международного фестиваля документального кино СНГ «Евразия.док». В 2026 году поступило 413 заявок из 17 стран мира. В списке финалистов 34 ленты из Беларуси, России, Казахстана, Ирана, Кыргызстана, Молдовы и Узбекистана. Фестиваль прошел сразу в двух молодежных столицах – Смоленске и Минске. Также в рамках фестиваля прошел молодежный конкурс документального кино «Евразия.док. 4 минуты». В шорт-лист было отобрано 14 работ из Беларуси, России, Китая и Болгарии. Из них 5 лент представили белорусские авторы. Как сообщила Белтелерадиокомпания, ленты получат и постфестивальную жизнь. Фильмы участники покажут в регионах. Зрители смогут попасть не только на кинопоказы, но и на обсуждение документальных лент с экспертами. Это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
3: Акция во всех магазинах «Веста».
4: Корм «Феликс», кусочки в желе, 75 граммов, 1 рубль 9 копеек. Минеральная вода «Минская 4», 1,5 литра, 1 рубль 69 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
5: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
1: Погода на Радио Витебск.
2: На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области облачную с прояснениями погоду. Ночью и утром местами небольшой дождь, днем преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений 2-7 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 5-10. Завтра по региону 14-19 градусов выше нуля. В Витебске днем плюс 16-18. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Витебск. Радио номер один в регионе. Это слушает весь мир.

Всем салют, меня зовут Дима Филатов из группы Филатов и Кэрос. И недавно мы с нашим другом Деннисом Фёстом выпустили новую работу, которая называется Sweet Summer Nights. Уже в эфире радио Витебск.

0: на Радио Витебск.
1: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Витебск, проспект Московский, 33В. 10 октября в 12:00.
2: Зачем искать на разных сайтах, если все собрано здесь? Авторские программы, топовые ток-шоу, прямые трансляции и яркие видеофрагменты. Весь медиа-контент Беларуси на videobel.by.
3: Современная белорусская женщина. Мудрая и целеустремленная, нежная и добрая. Она жена, мать, хозяйка. Она учит, творит, созидает и вдохновляет. Она хранит традиции и уверенно смотрит в будущее. Год белорусской женщины. Время поверить, что каждая из нас уникальна.
4: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы. 60 11 60.
5: Радио Витебск. Слушай свое.

0: Хочешь быть в курсе спортивных событий? Мы расскажем обо всем самом интересном. Обзор спортивных новостей на Радио Витебск в программе «Спорт FM».
1: Слушайте через несколько минут.
2: Это слушает весь мир.

0: Категория 12+.
1: Приветствую всех на волне радио Витебск. У микрофона Влад Кузьмин. Давайте вместе разбираться с самыми интересными событиями спорта и не только. Спорт FM в деле.
2: Спорт FM. Коротко о главном.
1: Фанаты «Барсы» уверены, что «Манчестер Сити» из-за скандала с махинациями будет вынужден продать главных звезд команды. А значит, каталонский клуб все-таки сможет подписать форварда мечты Эрлинга Холланда. Болельщики «Ман Сити» в ответ пишут, что при таком сценарии Барселоне самой придется продать Холланда из-за надвигающегося дела Негрейры. Мауриньо отказал Португалии ради Реала, хотя уже обсуждал детали контракта со сборной. Федерация футбола обратилась к особенному перед чемпионатом мира. Жозе предложение принял, но все изменил звонок Переса. Инсайт Диара Эйс. Коуч сразу решил, что хочет вернуться в Мадрид. А ведь мог снова тренировать Криша. Красивая была бы история. Эта пауза на Лигу наций срубила уже несколько важных игроков в сборных и клубах. Мбаппе, Исак, Гакпо, Хаверц, Мусиала, Эрик Гарсия, Бробби. Это только часть травмированных. Впереди еще два тура. Стоит ли турнир таких рисков?
2: Спорт FM. Просто лучший.
1: Сын погибшего вратаря Лока дебютировал за родную команду отца. Стефан Лиф разбился в авиакатастрофе под Ярославлем в 2011 году. Его сыну Херману тогда исполнилось только 5 лет. Спустя 15 лет Херман Лиф, который тоже стал хоккейным вратарем, сыграл первый матч за шведский ХВ-71. В этой команде начинал карьеру его папа. Стефан провел в ней 9 сезонов и трижды становился чемпионом. Дебют Хермана получился отличным. Победа над фаворитом 4-3 и 31 сейв. После игры трибуны наградили Лива аплодисментами. А в начале этого года парень стал чемпионом мира U20. Папа бы точно гордился. Легенда без больших трофеев Михаэлю Балоку на этой неделе исполнилось 50 лет. Немцы называют одним из главных неудачников в футболе. За карьеру он проиграл несколько крупных финалов. Но болельщики никогда не забудут его сумасшедшую пушку. Поздравляем и пересматриваем его шедевры.
2: Спорт FM. Доигрались.
1: Магия чемпионата мира закончилась. Вазинья привез в матче за Кабо-Верде. В игре квалификации

0: а в последний раз копы обнаружили его прячущимся в собачьей конуре. В итоге шериф Эрнандес задушил Дюма приемом за 57 секунд и отпраздновал победу лютым танцем. Брайана Эмболо отстранили от ближайших игр Швейцарии. Он подделал сертификат о вакцинации от COVID-19. Бри сообщил об этом футбольной федерации страны. Он провернул дело в 2021-м, а в 2025-м прокуратура Базеля вынесла игроку обвинительный приговор за подстрекательство к подделке документов. Итог – штраф 63 тысячи евро. Ранее о таком же преступлении признался Джака. Заметьте, оба лидеры сборной.
1: Спорт FM. Это интересно.
0: Red Bull провели соревнования среди почтальонов на катерах. Участникам нужно спрыгнуть на причал, добежать до почтового ящика, забрать письмо, а потом быстро вернуться обратно, пока судно не ушло слишком далеко. Традиция такой прыгающей доставки зародилась на озере Женева в штате Висконсин. Именно там и проходит соревнование. Кому-то в Реал Мадриде нужно похудеть. В клубе есть проблемы с дисциплиной. На это намекает журналист ESPN Родра. По его данным, регулярно в тренажерный зал ходят только 3-4 человека, при этом у некоторых игроков уже проблемы с лишним весом. И якобы тренеры не обращают внимания на это. Автор подчеркнул, что речь в том числе и о лидерах клуба. Как думаете, о ком это он мог говорить? На сегодня это все. У микрофона был Влад Кузьмин. Услышимся в Спорт FM на волне радио Витебск. Люби, играй, увлекайся и развивайся в спорте.
1: Спорт FM. Быстро, дёсело, качественно, а ещё и без выходных. Так не бывает.
2: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64 2 7 3 8.

0: Витебске 17 часов. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области облачную с прояснениями погоду. Ночью и утром местами небольшой дождь, днем преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений 2-7 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 5-10. Завтра днем по региону 14-19 градусов тепла. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 18. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
2: Радио Витебск. Вечер твоего города.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Радио Витебск. Слушай свое.
1: Солнце на закат провожают огни, и на сердце ставят замки.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Витебск, проспект Московский, 33В. 10 октября в 12:00.
2: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: Радио Витебск. Радио для тебя.
1: Давит осень, ни с кем он до утра, ты не в курсе.

Это слушает весь мир. Слушай и ты.

0: Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области облачную с прояснениями погоду. Ночью и утром местами небольшой дождь, днем преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений 2-7 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 5-10. Завтра днем по региону 14-19 градусов тепла. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 18. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Играй, друг мой, музыка.
2: 14 октября, 19.00. Концертный зал Витебск. Александр Солодуха с новой концертной программой «Играй, музыкант». Цена билета от 30 до 60 рублей. Заказ билетов по телефонам 8-02-12-62-65-91, 8-03-33-397-91-29.
3: Каждый день тысячи детей сталкиваются с опасностью наркотиков. Одно неверное решение может разрушить жизнь навсегда. Умей сказать «нет». Настоящие друзья не предлагают опасная настоящая сила быть собой и выбирать жизнь. Если у тебя возникли вопросы, поговори с близкими или обратись к специалистам. Ты не один. Вместе мы сможем остановить беду.
4: Остановим детскую наркоманию. Дадим детям шанс на счастливое будущее.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. Горячий хит на радио Витебск.

0: Punto.
1: В Витебске 18 часов.
2: Новый час на радио Витебск представляет турагентство «Вэл Витебск».

0: Well, проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Погода на радио Витебск.
2: Добрый вечер. На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области облачную с прояснениями погоду. Ночью и утром местами небольшой дождь, днем преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений 2-7 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 5-10. Завтра днем по региону 14-19 градусов тепла. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 18. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
3: Радио Витебск. Вечер твоего города.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Это слушает весь мир. Слушай и ты на радио Витебск.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Бренд «Бутик Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус 2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд «Бутик Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть автохаусов «Бутик Авто» — это 25 филиалов по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
2: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60.
3: Радио Витебск. Слушай.

0: Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области облачную с прояснениями погоду. Ночью и утром местами небольшой дождь, днем преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений 2-7 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 5-10. Завтра днем по региону 14-19 градусов тепла. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 18. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.

0: радио, которое слушает.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
2: Прямые эфиры, топ-новости, шорты и громкие телепроекты. Все, о чем говорит страна, на единой национальной площадке. Заходи и смотри. Смотри. Videobel.by.
3: Большая премьера на телеканале «Беларусь-2». Шоу «Это моя семья» познакомит вас с талантливыми детьми со всей страны. Включайте телевизор в воскресенье в 17:00. «Это моя семья» на «Беларусь-2».
4: Это моя семья.
0: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы. 60 11 60. Это слушает весь мир.

0: Витебске 19 часов. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области облачную с прояснениями погоду. Ночью и утром местами небольшой дождь, днем преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений 2-7 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 5-10. Завтра днем по региону 14-19 градусов тепла. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 18. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
2: Радио Витебск. Вечер твоего города.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Радио Витебск.
1: Повтор программы от 27 сентября.
2: 20 лучших треков. Эксклюзивные новости. Громкие премьеры. Одна неделя. Это ТОП-20. Хит-парад самой трендовой и актуальной музыки на Радио Витебск.
3: Категория 12+.
4: Последние сентябрьские выходные радуют нас не такой уж и противной погодой. Да, вот так падают запросы осенью. Все, что не противно, у нас хорошо. А будет еще лучше, поскольку мы начинаем хит-парад ТОП-20 на волне Радио Витебск.
1: Вы уже поняли, кто у микрофона. Да, Влад Кузьмин и Настя Дроздова. Это мы. Осенние листья и каштаны тебе вместо приветов. И айда слушать тройку лучших прошлых 7 дней.
2: Лидеры прошлой недели.
4: Третья строчка. I've Meet Me in the Dark.
1: Второе место. John Summit и Julia Church. Shades of Blue.
4: Первая строчка. Madonna и Martin Garrix. Bizarre.
2: Кто станет лучшим, решаешь ты.
4: Есть чувство дежавю при прослушивании этой тройки. Есть же? Это не просто. Ты и впрямь слышал эти композиции в такой же последовательности, правда, на прошлой неделе. Сегодня нам предстоит узнать, случились ли в тройке лидеров глобальные изменения или нас ожидают легкие подвижки. Но начнем, как обычно, издалека.
1: Далеки от своих лучших показателей ли они, Маркус и Мартинус. Минус 4 для ребят машут им вслед. Трек Moonlight сегодня в замыкающих позициях.
2: 20 место.

0: Если эти парни однажды зашли в чарт, то останутся в нем надолго. Да-да, это про BTS. Южнокорейские модники опять плюсуют, и трек все тот же — Swim.
1: А вот следующий представитель нашего списка еще не успел примелькаться нашим слушателям. Встречаем новинку недели — группу Two Colors с класснейшим треком «Примадонна». Ух, удачи, ребята!
2: Новинка. 18 место.

0: исполнителя Дати, один из немногих, кто попадает в настроение сезона. Немного лирики и тепла, которыми пронизана композиция Take Me There. Теперь наполнитый наш горячий список. Готовьте ваши сердца и носовые платки.
1: Передайте несколько платочков для Кэлвина Харриса и Джази. Satisfy за неделю потерял 3 позиции, поэтому как минимум холодный пот артистов нужно убрать.
2: 16 место.

0: Тайга и Макс Макноун громко заявили о себе, выпустив совместку «Take Me Back». За нее получают +3 и переезжают на 15-е место.
1: Скопировать, вставить в простонародье Ctrl-C, Ctrl-V. Да, так поступили The Second Voice и улучшили свои показатели настолько же, насколько и предыдущие исполнители. Тройка в копилке.
2: 14-е место.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
0: Все радиостанции страны теперь в одном бесплатном радиоплеере. Радиоплеер «Беларусь». Слушайте любимое радио удобно и без помех. Заходите на radioplayer.by, а также скачивайте мобильное приложение «Радиоплеер Беларусь». Все белорусские радиостанции слушайте здесь.
2: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка.

0: уже обратил внимание на то, как обновился любимый чарт волны. Это неспроста, ведь хит-парад – настоящий живой организм. За ним тоже нужно присматривать, баловать его, а иногда и воспитывать, не начисляя лайки. Последнее точно не относится к Дипло и Эдриану Нюньесу. Парни показывают отличные результаты и поднимаются все выше с работой «Two Steppin».
1: 13 место.

0: Согласитесь, феникс достаточно красивая птичка. Как мы помним из фильмов, поговаривают, что птичка возрождается из пепла. Поэтому прежде чем зажечь, нужно сгореть. Так и поступили Маршмеллоу и Португал Зе Мэн, сгорев на 4 балла.
1: Небольшие потери есть и у Баузы. Магнетик покинул верхнюю десятку.
2: 11 место.

0: скорость. Вот что является преимуществом в наше время. С этой составляющей мы прекрасно справляемся и подходим под данный критерий. Нижняя часть двадцатки уже окончена. Коротко напомним места и двинем дальше.
1: 20-я строчка. Леони, Маркус и Мартинус. Moonlight.
0: 19-е место. BTS. Swim.
1: Восемнадцатая строчка. Two Colors. Примадонна.
0: Семнадцатое место. Дати. Take Me There.
1: Шестнадцатая строчка. Кельвин Харрис и Джази. Satisfy.
0: Пятнадцатое место. Кайга и Макс Макнюан. Take Me Back.
1: Четырнадцатая строчка. The Second Voice. Let Me Be.
0: Тринадцатое место. Дипло и Адриан Нуньес. Two Steppin.
1: Двенадцатая строчка. Маршмеллоу и Portugal The Man. Феникс.
0: Одиннадцатое место. The Bauza. Magnetic.
2: 20 лучших треков. Эксклюзивные новости. Громкие премьеры. Одна неделя. Это ТОП-20. Хит-парад самой трендовой и актуальной музыки на Радио Витебск.
3: Радио Витебск. Слушай.

0: какой же удивительный все-таки русский язык. У слов с одним корнем могут быть такие разные значения. От полета мыслей до вылета недели всего лишь приставка. Ну ладно, и отбивка еще.
1: Топ-20. Вылет.
2: То ли настроение в дождливую неделю было не очень, то ли еще некие ситуации не позволили за 7 дней набрать достаточного количества баллов двум, подчеркиваю, трекам. Прощаемся с такими работами, как «Джамайкан» от Хугеля и Солта, а также с последним летним мотивом «Джонни и Федук». Говорим до свидания.
1: Топ-2.

0: 20.
1: Чем занять себя в воскресный вечер? Вопрос не из легких. Особенно сильно в отрыв по заведениям не уйти, так как завтра на работу. Домашние дела вроде как переделаны. Поэтому оставайтесь на волне радио Витебск вместе с топовыми треками. Кстати, треками не только популярными здесь и сейчас, но и которые были топами в свое время.
2: Махнем сейчас на несколько эфирных минут в музыкальное прошлое. Далеко от волны отходить не будем, послушаем то, что было в моде на радио Витебск в январе 2018-го. На повестке имена музыкантов, которые и сейчас на слуху, что в очередной раз доказывает приятный факт. Когда ты по-настоящему талантливый, то и как такового срока давности у треков не существует. Никакой интриги не будет, имена флешбекеров уже перед глазами. Скоро они будут звучать и на волне. Сегодня с нами Пинк, Шангай и Рита Ура.
0: Флэшбэк.

0: 20. Русские новинки.
1: Время на волне летит. И это сейчас не только о нашей двадцатке, а вообще в целом. Только подумать, какие-то релизы отгремели в мире недели и месяцы назад. Не успели мы оглянуться, а свежие треки уже стучатся в наш звездный список. Приоритетно русскоязычная. Поговорим о новинках. Рвутся обсудить эту тему группа 5 утра. Им есть что предложить. Например, песня «Улетай», которая вышла несколько дней назад. Или вот, тоже неплохой вариант. Анна Немченко и Дава, ребята что-то активно плавят.
2: Одни плавят, другие все это, видимо, перерабатывают. И делают на этом топливо. Да, именно так называется свежая работа от братьев Гаязовых. Ну что, посмотрим да послушаем, как нас подзаправит их новинка.

0: Строительство ВЭЛ. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Радио Витебск. Вечер твоего города.
2: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
3: Повтор программы от 27 сентября.
2: ТОП-20. Мировой Шазам.
4: Мы с тобой почти незаметно добрались до середины отметки топа. Горячая двадцатка радио Витебск разгоняется. Хотелось бы уже зафиксировать еще какой-нибудь голосовательный рекорд, но проявим терпение и сделаем небольшую паузу. Как, например, во время футбольных матчей, там всегда в перерывах выступают музыканты или танцоры. За первое отвечает рубрика ТОП-Шазам Глобал, за второе мы с Кузьминым, но уже за эфиром.
3: А пока же предлагаем троечку треков, которые по тем или иным причинам у слушателя выявили больше интерес по поиску их же. Первая работа «Baby Wow». Здесь нас встретит Кэрол Джим, Джуделина и Русовский. Именно эта тройка заявит свое. Далее в списке Элла Ленгле и Морган Уоллен. Саунд, над которым они трудились, получил название «I Can't Love You Anymore». Ну и под финал внезапно почти 800 тысяч поисковых запросов было направлено на трек «Yellow» от всем известной группы Coldplay, хотя тречок-то 2011 года.

0: Реклама. Дети-исследователи так и не познают мир. Они исследуют и цифровой мир, который дарит возможности, но и таит опасности. Травлю, утечку личной информации, мошенничество. На сайте kidspomogut.by вы узнаете, как научить детей проводить время в интернете безопасно. Если ребенок столкнулся с угрозой или пострадал от насилия в интернете, позвоните, напишите в онлайн-чат на сайте или посоветуйте ребенку обратиться самому. Поддержим психологически и информационно, бесплатно, круглосуточно и анонимно.
1: Пропустил эфир по телевизору? Смотри любимые передачи, эксклюзивные интервью и короткие шорты со смартфона в любое время. Открывай videobel.by. Будь на шаг впереди.
2: Современная белорусская женщина. Мудрая и целеустремленная, нежная и добрая. Она жена, мать, хозяйка. Она учит, творит, созидает и вдохновляет. Она хранит традиции и уверенно смотрит в будущее. Год белорусской женщины. Время поверить, что каждая из нас уникальна.
3: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио «Витебск». 60 11 60. Наша музыка.

0: понедельника по пятницу. Именно ты решаешь судьбу главного чарта «Радио Витебск». ТОП-20.
1: Слушай «Радио Витебск». Выбирай любимую песню и голосуй за нее в официальном паблике «Волны ВКонтакте» или на сайте radiovitebsk.by.
0: Сделай свой вклад в главный музыкальный рейтинг нашего города. ТОП-20. Горячая десятка.
2: Вот и кончились разминки перед знакомством с верхней частью списка. Открывать новый уровень будет проект Fast Boy. Парней уже знает весь мир, но не все еще знакомы с новинкой Music Sounds. Об этом позаботимся через несколько секунд, а пока наградим музыкантов плюс 4 баллами.
0: Десятое место.

0: говорил в «Вылете недели», что последний летний мотив покинул чарт, а нет, получается, промахнулся. «Moving to the Sun» продолжает рубиться с осенней хандрой. И пока «Хугель», «Email Angel» и «Ultra Nate» уступают, потеряв еще две строчки.
1: По сравнению с тем, сколько потерял Айв, это практически ничто. Отправляем вокалиста на восьмую строчку с синглом «Meet Me in the Dark» и результатом минус пять.
2: Обвал недели. Восьмое место.

0: Хотите урок математики? Легкая разминка. На прошлой неделе трек Понго был 12-м, а сейчас на месте под номером 7. Внимание, вопрос. Сколько за неделю набрали баллов Роушен, Рауф Алехандро и Вискит? Ответ не скажу.
1: А я, наоборот, готова выдать полный список заслуг, но правда уже других музыкантов. Джон Саммит и Джулия Чарч заработали минус 3 и с пустыми карманами отправляются на 6-е место.
2: Шестое место.

0: Проект «Мизма» со своим дружелюбным настроением готов вновь поприветствовать всех и каждого. Как в песне поется «Hello». Такой вот позитивный вайб приносит плюс одну строчку для саунда.
1: И опять -3. Хоть ты скажи музыкантам, чтобы не подходили ко мне, ибо других оценок пока не было. Под раздачу попали Мадонна и Мартин Гаррикс. Bizarre понизили планку, но это не отразилось на хитовости звука.

0: Почему же у Алекса Уоррена лихорадочный сон? Может быть, от того, что он спал и видел, как его трек поднимается ступень за ступенью в двадцатке? Поздравляем, сон стал явью. Fever Dream – прорыв недели с плюс шестью.
1: Нахождение неподалеку от прорыва повлияло на результаты носителей серебряной медали. «Медуза» и «Хенри Камомайл» сделали плюс два.
2: Второе место.

0: разгоняемся и закругляемся. До финала хит-парада ТОП-20 на радио Витебск осталось всего ничего. И если вы точный, несколько треков. До того, как они ворвутся в твои динамики, лови подборку верхней десятки чарта.
1: ТОП-20. Горячая десятка.
0: Десятая строчка. Fastboy Music Sounds.
2: Девятое место. Хугель, Email Angel и Ultranate Moving to the Sun.
0: Восьмая строчка. Ive Meet Me in the Dark.
2: Седьмое место. Roshan, Rauf Alejandro и Wizkid Pongo.
0: Шестая строчка. John Summit, Julia Church, Shades of Blue.
2: Пятое место. Mizmo, Hello.
0: Четвертая строчка. Мадонна и Мартин Гаррикс, Bizarre.
2: Третье место. Алекс Уоррен, Fever Dream.
0: Вторая строчка. Медуза и Henry Camomile, Don't Wanna Go Home.
1: Лучших треков, эксклюзивные новости, громкие премьеры. Одна неделя. Это ТОП-20. Хит-парад самой трендовой и актуальной музыки на радио Витебск. ТОП-20. Претендент.
2: Тук-тук, можно, нужно. Ответим мы хором. Претендентов всегда рады видеть и слышать в рамках хит-парада. Кто сегодня к нам заявился, давайте перечислять. Первая в списке – горячая Минелли и ее новинка Full Options. Знаете, мне кажется, этот трек скоро подхватит чарты. Найти такое. Далее Диваш и его работа Slow Down. Очень приятный трек приятного исполнителя. Зацените сами. На финал Ваня Дмитриенко расскажет нам про почерк. Что же с помощью его можно выяснить о человеке?
1: ТОП-20. Претендент.

0: понедельника по пятницу. Именно ты решаешь судьбу главного чарта «Радио Витебск». ТОП-20.
1: Слушай «Радио Витебск». Выбирай любимую песню и голосуй за нее в официальном паблике «Волны ВКонтакте» или на сайте radiovitebsk.by.
0: Сделай свой вклад в главный музыкальный рейтинг нашего города.
2: Пролетели два эфирно-музыкальных часа, как первые выходные за месяц. Пока все переделали, они и кончились. Долго топтаться на одном месте не будем, отправляемся в комнату с победителем.
3: Просили, и вот вам, пожалуйста. На русском трек получается как аффирмация. Ну что же, возможно, и это помогло выудить лайки слушателей. Внимание, Шакира и Бёрн Бой, обладатели золота волны «Радио Витебск» на этой неделе. Поздравления и аплодисменты прилагаются. А еще нам осталось послушать самый топовый трек нашей волны. Дай-дай! Влад Кузьмин и Настя Дроздова были у микрофона, а сейчас говорят пока-пока!
0: Первое место.

0: 21 час. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области облачную с прояснениями погоду. Ночью и утром местами небольшой дождь, днем преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений 2-7 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 5-10. Завтра днем по региону 14-19 градусов тепла. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 18. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
2: Радио Витебск. Вечер твоего города.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Энергия ночных клубов в твоих динамиках. Гараж, драм-н-бейс, техно, хаус, фанк. Лучшие диджеи, эксклюзивные сеты и горячие хиты. Каждый день в 9 вечера. Автопати радиошоу на Радио Витебск. Категория 12+.

в пульсе. Снаружи я вновь на приколе, но не стоит думать, что я там какой-то шулер. Бывает так колет, об этом молчу. Немного времени вновь засвечусь. Нет сомнения, сталь не кричит, даже чуть-чуть. Меня пили.

0: Витебске 22 часа. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области облачную с прояснениями погоду. Ночью и утром местами небольшой дождь, днем преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений 2-7 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 5-10. Завтра днем по региону 14-19 градусов тепла. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 18. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
2: Радио Витебск. Вечер твоего города.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Категория 12+.

0: Витебске 23 часа. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области облачную с прояснениями погоду. Ночью и утром местами небольшой дождь, днем преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений 2-7 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 5-10. Завтра днем по региону 14-19 градусов тепла. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 18. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
2: Радио Витебск. Вечер твоего города.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Категория 12+.

0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Погода на Радио Витебск.
1: Доброй ночи. Витебск по области облачно с прояснениями. Местами туман, небольшой дождь. Ветер переменных направлений 2-7 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 5-10. В Витебске 6-8 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
2: Радио Витебск. Ночь твоего города.
0: Реклама.
3: И крути.

0: Витебске час ночи. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. В Витебске и по области облачно с прояснениями. Местами туман, небольшой дождь. Ветер переменных направлений 2,7 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 5-10. В Витебске 6-8 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
2: Радио Витебск. Ночь твоего города.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Категория 12+.

0: В Витебске 2 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Витебск и по области облачно с прояснениями. Местами туман, небольшой дождь. Ветер переменных направлений 2,7 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 5,10. В Витебске 6,8 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
2: Радио Витебск. Ночь твоего города.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Категория 12+.

0: Витебске 3 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Витебские по области облачно с прояснениями. Местами туман, небольшой дождь. Ветер переменных направлений 2,7 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 5-10. В Витебске 6-8 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
2: Радио Витебск. Ночь твоего города.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Категория 12+.